0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мини-радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 27, днем ожидается 31-33 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. На фоне объявленной в регионе ракетной опасности в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Метро продолжает работать в штатном режиме. В аэропорту Курумыч действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32 градусов верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. Сегодня местами по Самарской области ожидается до плюс 40, во вторник жара чуть спадет. Сотрудники автобазы с сегодняшнего дня уходят в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится до 16 августа. В этот период планируется модернизация производственных линий. На эти работы направят более 370 миллионов рублей. Большая часть мероприятий связана с подготовкой к запуску производства новой «Лады Азимут». В частности, установят манипулятор для монтажа лобового стекла, запустят систему автоматического нанесения клея мастики и проведут другие технические работы. Кроме того, завод продолжит подготовку к расширению модельного ряда, в том числе начнутся работы, связанные с выпуском «Лады Гранты» с автоматической коробкой передач. Выход этой модели запланирован на 2027 год. В августе россиян ждут несколько астрономических явлений. 13 августа наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет – Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны. В сети стартовал спин-офф теории Большого Взрыва под названием «Стюарт Блюм не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествовать по мультивселенной, по разным мирам и эпохам. Сериал вышел в пятницу на платформе HBO Max. В целом критики встретили его скорее позитивно. Крылья Советов и Акрон стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы на выезде сыграли с московским «Динамо». Встреча завершилась нулевой ничьей. В свою очередь Акрон на старте чемпионата потерпел разгромное поражение от «Зенита». Гости отправили в ворота тольяттинцев 5 безответных мячей. По итогам первого тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Крылья на 10-м месте, Акрон на последнем 16-м. В следующем туре 1 августа крылья на выезде сыграют с ЦСКА. Акрон в этот же день в Самаре примет «Рубин». Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 27, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, температура плюс 31-33.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 7.07, температура в Тольятти плюс 27. Сегодня понедельник, 27 июля. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12, температура в Тольятти +27. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 27. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 27. Днем ожидается 31-33 градуса, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарской области могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. На фоне объявленной в регионе ракетной опасности он работает с ограничениями. Кроме того, в Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта, а к Урумчи не отправляет и не принимает самолеты. ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Решение Центробанка не совпало с ожиданиями рынка. Большинство аналитиков, опрошенных РБК, предсказывали, что впервые за год регулятор оставит ставку без изменений. В заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6-7%. АвтоВАЗ планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в следующем году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «Автовзгляд». РФС снял с крыльев Советов запрет на регистрацию игроков. Поводом для наложения трансферного бана был долг перед «Зенитом». Самарский клуб с этим долгом рассчитался.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 27. Днем будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 31-33.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 27. На календаре понедельник, 27 июля. В этот день родились русские поэты, герои войны 1812 года Денис Давыдов и писатели Александр Дюма, сын, и Владимир Короленко. Также 27 июля – это профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. О том, как выглядит эта профессия изнутри, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.42. Температура плюс 27. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 27. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 27, днем ожидается 31-33 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом на АЗС в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, а очередей стало меньше, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Положительная динамика наблюдается в Татарстане, также нормализуется топливный рынок в Саратовской области. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитывая специфические нужды каждой области, сообщает агентство ТАСС. Министр отметил, что региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топлива граждан и бизнеса. Экстремальная жара накрыла Самарскую область, ее пик придется на сегодня. Местами по региону воздух прогреется до плюс 40. Существенных осадков не предвидится. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. В госавтоинспекции советуют водителям избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов и иметь в дороге запас воды. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32, верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом ниже или выше. В Самаре с помощью комплекса видеофиксации выписали штрафов на 3 миллиона рублей за парковку на газонах. Проект автоматической фиксации реализуется с мая. Сейчас комплексы фиксируют парковку на газонах, размещение транспорта у контейнерных площадок, а также наличие мусора во дворах в промышленном и Кировском районах. Информация о нарушениях автоматически загружается в систему электронной ЖКХ, затем ее рассматривают в госжилинспекции, и нарушитель получает штраф. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиле установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». Ожидается, что такая коробка передач будет работать только в паре с 90-сильным бензиновым двигателем. «Гранта» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте РФС. Ограничения были наложены на самарский клуб в конце мая из-за долга перед «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Крылья с этим долгом рассчитались. В минувшие выходные крылья советов стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы в гостях сыграли в ничью 0-0 с московским «Динамо». Акрон, между тем, в Самаре пропустил 5 безответных мячей от «Зенита». Главный тренер тольяттинцев Зржан Дагоевич после матча заявил, что не ожидал такого результата. По мнению специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали того, что делали на сборах. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, торговый дом «Миндаль», выгодные скидки и акции, каждый день ищи специальные ценники. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 27, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, температура плюс 31-33.
2: Реклама. Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит. Диско, латино, регги. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет Промсовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8:13. Температура в Тольятти +27. Что такое микрохимеризм? И почему иногда мы поступаем точь-в-точь, как наши родители? Через 5 минут расскажем даже об этом на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.18, температура плюс 27. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь в точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Сити-Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
9: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 27. Днем ожидается 31-33 градуса без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент Путин. Среди прочего, иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального МРОД, где они работают. Пик жары в Самарской области придется на ближайшие сутки. Местами столбики термометров могут достигать 40 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чекалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела. Об этом сообщает агентство ТАСС. Чекалина, известная как Лерчик, обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с ноября. Правительство страны опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. В стране они пока могут находиться без визы до 30 дней. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше сдать билет на электричку можно было только в кассе.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 28, днем будет облачно без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура плюс 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 28. На календаре понедельник, 27 июля. Сегодня день случайных встреч, день рождения гамбургера, а из профессиональных праздников день работника МФЦ. В 1853 году, 27 июля, родился русский писатель и публицист Владимир Короленко. Историю автора «Детей подземелья» расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 28. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 28. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 28, днем ожидается 31-33 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Предупреждение действовало около 2 часов. Работали сирены. В регионе ограничивали мобильный интернет. В Самаре приостанавливали движение наземного общественного транспорта. К этому часу автобусы, трамваи, троллейбусы возобновили работу. Также возобновил работу Самарский аэропорт. Сейчас в Курумыче задержан вылет 11 рейсов. Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент Путин. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального МРОД, где они работают. Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста. Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чекалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС. Поводом стала поездка Чекалина, известный как Лерчик, из Москвы в Петербург. Источник также сообщил, что ранее изъятый загранпаспорт сейчас находится у блогера, что, по мнению обвинения, создает риск ее выезда за границу. Чекалину обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Пик жары придется на ближайшие сутки. Местами в Самарской области столбики термометров могут достигать 40 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных, избегать дальних поездок с 11 до 5 вечера, иметь в дороге запас воды. Во вторник, 28 июля, прогнозируются грозовые дожди. Местами температура понизится до плюс 30. При 5-дневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря. Об этом сообщает агентство РИА. Уточняется, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Во втором полугодии 2026-го нас ждут 2 короткие рабочие недели в начале ноября и в конце декабря. Это обусловлено праздниками Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 29, днем будет облачно без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, температура плюс 31-33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.08, температура в Тольятти плюс 29. На календаре понедельник, 27 июля. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Атлантида» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако» – пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, УГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 29. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Обычный будильник.
0: Допустим, хорошее начало. Нет. Но я имел в виду не его, давайте еще думать, спасибо. А может, вы догадались? Доброе утро.
1: Доброе утро, может быть, это домашний телефон?
0: Уверен, будут и другие варианты, а за версию благодарю. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овены, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. Наконец недели, желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся, но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки, для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы, темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться.

0: вернитесь назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время делить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 29. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? 510-225. Доброе утро, как считаете?
1: Ну, возможно, это стационарный компьютер или там ноутбуки.
0: Это холодно. А за версию спасибо. 510-225, ваша очередь.
2: Михаил, доброе утро вам.
0: Доброе.
2: Я полагаю, что это разъем 3,5 миллиметра.
0: Их действительно стало очень немного, почти исчезли. Но я имел в виду не разъемы 3,5. Давайте еще подумаем. 510-225, что у вас?
3: Ответ — спички.
0: Спички. Неожиданно. За версию спасибо, но вы уводите нас в сторону, честно говоря. 510-225, послушаем вас. Доброе утро.
4: Здравствуйте, может быть, стационарный телефон?
0: Уже была такая версия. Давайте слушать друг друга. 510-225, что скажете?
4: Здравствуйте, может быть, это CD-DVD-диски?
0: Версия интересная, но даже не диски я имел в виду. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Реклама.

0: 5555555.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 29. Днем ожидается 31-33 градуса без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? Мне, несомненно, понравились ответы про разъем 3.5 и что еще. А давайте вас послушаем. 510-225, доброе утро, как думаете вы?
1: А может быть это дисковод в ноутбуке?
0: Все-таки ответ связан со смартфоном.
1: Тогда, может быть, это просто прослушивание музыки на смартфоне, что-то по типу встроенного приложения FM-радио?
0: Вы интересно рассуждаете, но я имел в виду не FM-радио. За версию благодарю. 510-225, ваша очередь.
2: Ну, может быть, кнопочными телефонами?
0: Что-то связанное с мобильными телефонами. Что? Что?
2: Ну, может, смс-ками.
0: Менее 10% стали пользоваться смс-ками.
2: Ну, сейчас только 10%
0: может. Я понял. Да, есть определенная логика в вашем ответе. Но я имел в виду именно смартфоны. Что-то с ними связано. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. В Самарской области этим утром около 2 часов действовало предупреждение о ракетной опасности. Работали сирены, ограничивалась работа мобильного интернета. Самарский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. Сейчас в Курумыче задержан вылет примерно 10 рейсов. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен. На прилегающей территории запрещено капитальное строительство. В России набирает обороты новая схема мошенничества. Аферисты звонят под видом сотрудников маркетплейсов и заявляют, что у покупателя истек срок бесплатного хранения заказа. Чтобы отменить доставку или избежать лишних списаний, они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает доступ к личному кабинету пользователя. Схема рассчитана на активных покупателей, не всегда помнящих статус своих заказов, передает Самарская газета. Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных автомобилей. В министерстве сочли целесообразной инициативу депутатов. Льготу предлагают давать пока лишь на 1 год с момента первой регистрации купленной отечественной машины. Кроме того, Минпромторг готов составить список моделей, которые смогут парковаться бесплатно.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 29, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура плюс 31-33.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 29. На радио Омега невероятный вопрос. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? Ответ связан со смартфоном. 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Может быть, играют в мобиль, ну, это видеоигры?
0: Меньше стали люди играть в игры? Да вряд ли.
1: Ну, в телефонах, в смартфонах именно.
0: Я, пожалуй, не соглашусь с вами. А за версию спасибо. 510-225, ваша очередь.
2: Может, звонить реже стали?
0: Почему?
2: Общаться реже стали. Постоянно в телефонах сидят.
0: А, в этом смысле. Это холодно. За версию спасибо. 510-225, вас послушаем.
3: Чайник, который кипятится.
0: Существуют, конечно, чайники, которые связаны со смартфоном, но я имел в виду не их. Спасибо за версию. 510-225, а что у вас?
4: Bluetooth для передачи файлов.
0: Стали меньше пользоваться Bluetooth. Интересный поворот. Давайте еще удумать. Спасибо, спасибо за попытку. 510-225, ваша очередь.
1: Ну, возможно, чтение книг.
0: Меньше стали читать книги? О, я имел в виду не книги, но за версию благодарю. 510-225, что же стали использовать меньше?
4: Фотографии, приложения.
0: Фотографиями и приложениями стали пользоваться меньше. Я не согласен. За версию спасибо, конечно. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
5: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: My way. Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 29. Прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
3: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 29. Невероятный вопрос от радио Омега. Сегодня звучит так. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? Ответ связан со смартфоном. Вот что нам уже известно. 510-225, как вы считаете?
1: Может быть, пауэрбанк или Bluetooth?
0: Что-то еще изменилось в смартфоне за 10 лет?
1: Что-то еще, но икпорт нет.
0: Икпорт тоже изменился. Где-то он есть, где-то нет, но не в нем дело. Мы все ближе подбираемся к правильному ответу. Во всяком случае, у меня есть такое чувство. 510-225, что у вас? Доброе утро.
2: Алло, доброе утро. Я думаю, это наушники проводные.
0: Ближе к устройству самого смартфона. Вы имеете в виду, что Bluetooth стало больше. Дело не в этом. Благодарю за попытку. Еще есть что-то, что изменилось в смартфонах за последние 10 лет. 510-225, может, вы догадались?
3: Уставить будильник на телефоне.
0: Будильник здесь ни при чем. Давайте еще подумаем.
3: А рингтон на телефон ставить?
0: По-моему, рингтоны, особенно платные вот эти, они еще раньше почили. Спасибо, 510-225. А что у вас?
2: Съемный аккумулятор.
0: Не помню, звучала эта версия или нет, но мы все ближе подбираемся к правильному ответу. Не аккумулятор, что-то еще есть.
2: Может быть, это тогда флешка вставная?
0: Вот это, да! Флешка вставная, то есть карта памяти в смартфоне.
2: Карта памяти.
0: Раньше там хранили фото, скачивали фильмы, а сейчас и памяти в смартфонах много, и облачные сервисы есть, и стриминги. Вы абсолютно правы. Карта памяти. Как вас зовут?
2: Меня зовут Анна.
0: Анна, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет Атлантида из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако, все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, ОГРН 115-631-3042-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок миссии и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Анна, поздравляю!
2: Спасибо большое, я очень рада. Я Анна Панькова с улицы Самарской, выиграла невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 29, днем ожидается 31-33 градуса, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России выросли госпошлины для иностранных граждан. Как рассказали в МВД, по новому закону оформление многократной визы стоит 6 тысяч рублей. Приглашение на въезд – 8 тысяч. Выдача вида на жительство подорожала до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание – до 15 тысяч. Также выросли пошлины за разрешение на работу, оформление гражданства и другие миграционные услуги. От уплаты некоторых пошлин освобождаются иностранцы, которые заключили контракт в Минобороны от 1 года. «АвтоВАЗ» временно остановил производство. Предприятие ушло в традиционный корпоративный отпуск до 16 августа. В этот период планируется модернизация производственных линий. На эти работы направят более 370 миллионов рублей. Большая часть мероприятий связана с подготовкой к запуску производства новой «Лады Азимут». В частности, установят манипулятор для монтажа лобового стекла, запустят систему автоматического нанесения клеемастики и проведут другие технические работы. Кроме того, завод продолжит подготовку к расширению модельного ряда. В том числе начнутся работы, связанные с выпуском «Лады Гранты» с автоматической коробкой передач. Как ожидается, эта модель поступит в продажу в следующем году. В Самарской области введен запрет на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. Водителям грузовиков рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрутов. При температуре воздуха выше плюс 32, верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. В Самарской области возможны сбои в поставках товаров с маркетплейсов. Часть заказов может быть повреждена, а сроки доставки увеличатся. Законодательство о защите прав потребителей предусматривает, что возврат денег за уже купленный товар может быть обязанностью как продавца, так и платформы маркетплейса. Клиент имеет право потребовать возврата средств или замены товара независимо от обстоятельств. Если система не отменит заказ автоматически, покупатель может обратиться с жалобой на просрочку доставки. В таком случае ответственность за задержку ложится на продавца. Каждый пятый россиянин ежедневно испытывает стресс на работе. Об этом говорится в исследовании компании «Форма». По их данным, главными причинами стресса сотрудники назвали большую нагрузку, жесткие сроки выполнения задач и неопределенность в работе. Многие также жалуются на шум в офисе и нехватку времени для личной жизни. Чаще всего стресс испытывают работники сферы торговли, реже всего специалисты в IT. Причем молодые сотрудники до 25 переживают из-за работы чаще, чем люди старшего возраста. Чтобы справиться со стрессом, большинство опрошенных предпочитают выйти на свежий воздух или сделать перерыв на чай или кофе. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 29, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, температура плюс 31-33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль. И там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 29. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
4: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 10,31, температура плюс 29. Днем ожидается 31-33 градуса, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Владельцам российских автомобилей могут разрешить парковаться бесплатно. Идею депутатов поддержали в Минпромторге. Если норму узаконят, то россияне, которые купили новую отечественную машину, смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после покупки. Сотрудники автобазы ушли в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится 3 недели. В этот период планируется модернизация производственных линий. 11 детей погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона. Статистика резко выросла по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 7 трагических случаев среди несовершеннолетних. В Самарской области действует предупреждение об экстремальной жаре. Местами по региону ожидается до плюс 40. Аномально высокая температура продержится до конца дня. Сотрудники экстренных служб рекомендуют жителям по возможности ограничивать пребывание на улице в пиковые полуденные часы. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Самые низкие оценки при этом дали респонденты из Самарской области. Среди профессий наиболее высокий уровень удовлетворенности своей работой показали специалисты по работе с персоналом.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 29. Днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура плюс 31-33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 29. На календаре понедельник, 27 июля. Сегодня день случайных встреч, день рождения гамбургера, а из профессиональных праздников день работника МФЦ. В 1853 году, 27 июля, родился русский писатель и публицист Владимир Короленко. Историю автора «Детей подземелья» расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
1: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 29. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
1: Радио «Омега». Тольятти. 100.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 29. Говорят, что в Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 30, днем ожидается 31-33 градуса, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен. Любые работы теперь ограничены исключительно реставрацией, благоустройством и археологическими исследованиями. Элеватор находится около Хлебной площади. Его возвели более 40 лет назад в стиле брутализм. Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в Советском Союзе. Здание не имеет аналогов. Площадка под элеватором находится в частной собственности. В феврале 23-го собственник предпринял попытку сноса здания для строительства жилищного комплекса. Работы остановили после вмешательства общественности и депутатов. Теперь на прилегающей территории самарского элеватора запрещено капитальное строительство, прокладка инженерных сетей и размещение рекламных конструкций. В Самарской области действует предупреждение об экстремальной жаре. Сегодня местами по региону до плюс 40. Аномально высокая температура продержится до конца дня. Сотрудники экстренных служб рекомендуют жителям по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые полуденные часы, воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок и строго контролировать питьевой режим. Предстоящей ночью прогнозируются грозовые дожди. Завтра жара чуть спадет, ожидается плюс 25-30 градусов. 11 детей погибли на водоемах Самарской области с начала купального сезона. Статистика резко выросла по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 7 трагических случаев среди несовершеннолетних на воде. Руководитель Центра поиска людей Владимир Рябов отмечает, что общее число происшествий на воде к середине июля достигло 26 инцидентов. Основными причинами трагедии остаются отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных местах, где дно не обследовано водолазами, а течение представляет скрытую угрозу даже для опытных пловцов. «Ладу Гранту» оснастят автоматической коробкой передач. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиль установят вариатор от флагманской «Весты». Для переноса трансмиссии на более бюджетную модель потребовались как доработки корпуса агрегата, так и кузова автомобиля. В серию «Гранта» с автоматом поступит в 2027 году. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса ХХРУ. Самыми довольными своей работой оказались жители Татарстана и Башкортостана. Самые низкие оценки дали респонденты из Самарской области. Среди профессий наиболее высокий уровень удовлетворенности своей работой показали специалисты по работе с персоналом. Реже всего о счастье на работе говорили сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Главными условиями для удовлетворенности работой большинство россиян назвали достойную зарплату, хорошее руководство, поддержку коллег и баланс между работой и личной жизнью. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 30, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, температура плюс 31-33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Purple Disco Machine in the Dark. С вами Михаил Соколов. 11 часов 12 минут. Температура в Тольятти плюс 30. Сегодня утром Анна Сульц-Самарская разгадала невероятный вопрос от радио.

0: Сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Эрос Рамадзотти, Соло Инсьеме Ате, а еще Любе, Скворцы на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Эрос Рамазотти, Соло Инсьеме Ате. 11:21, температура в Тольятти +30. На днях в кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 12:30, а еще впереди Полина Гагарина, нет, и Пол Маккартни, Yesterday, через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Alcof на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: «Хочу похудеть».
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Metallica – Nothing Else Matters. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 31, днем ожидается 31-33 градуса без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше сдать билеты на электричку можно было только в кассе. В России стремительно растет число детей с ожирением. Лишний вес и ожирение встречается у 25-30% школьников. Специалисты считают, что всему виной частый стресс, малоподвижный образ жизни и доступность фастфуда. Температура в Волге достигла 26 градусов. До такой отметки вода прогрелась в районе Сызрани. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в регионе. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды достигла 24 градусов. В районе Самары вода чуть прохладнее, плюс 23 градуса. Уже завтра в регион придут дожди и грозы, жара начнет отступать. На следующей неделе в мировой прокат выйдет новый фильм о Человеке-пауке. Аналитики считают, что он может стать главным конкурентом «Одиссеи» Кристофера Нолана. В России блокбастер перенесли на месяц ради фильма «Последний богатырь Колобок».
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 31, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура плюс 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Таркан Бугадже. 11 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 31. Впереди золотая коллекция радио Омега. Шедевры, ставшие классикой. Avicii, Wake Me Up. Sonic, Sky. А еще Сэм Браун, Stop. Прямо сейчас на старте золотой коллекции радио Омега.

Avicii Wake Me Up в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 31. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на Радио Омега с нами будет делиться Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12:01 в Тольятти. На улице 32 градуса. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом на АЗС в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, а очередей стало меньше, сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Положительная динамика наблюдается в Татарстане, также нормализуется топливный рынок в Саратовской области. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитывая специфические нужды каждой области, сообщает агентство ТАСС. Министр отметил, что региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топлива граждан и бизнеса. Экстремальная жара накрыла Самарскую область, ее пик придется на сегодня. Местами по региону воздух прогреется до плюс 40. Существенных осадков не предвидится. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. В госавтоинспекции советуют водителям избегать дальних поездок в пик жары с 11 до 17 часов и иметь в дороге запас воды. В регионах Поволжья введен запрет на проезд грузовиков по трассам федерального значения. Он действует с 10 утра до 10 вечера из-за жары. При температуре воздуха выше плюс 32, верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Правила на федеральных трассах могут быть разными. В одном регионе порог может быть 10 тонн на ось, в другом – ниже или выше. В Самаре с помощью комплекса видеофиксации выписали штрафов на 3 миллиона рублей за парковку на газонах. Проект автоматической фиксации реализуется с мая. Сейчас комплексы фиксируют парковку на газонах, размещение транспорта у контейнерных площадок, а также наличие мусора во дворах в промышленном и Кировском районах. Информация о нарушениях автоматически загружается в систему электронной ЖКХ, затем ее рассматривают в госжилинспекции, и нарушитель получает штраф. «АвтоВАЗ» планирует выпустить «Ладу Гранту» с автоматической коробкой передач в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. На автомобиле установят вариатор от флагманской «Весты», сообщает портал «АвтоВзгляд». Ожидается, что такая коробка передач будет работать только в паре с 90-сильным бензиновым двигателем. «Гранта» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте РФС. Ограничения были наложены на самарский клуб в конце мая из-за долга перед «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Крылья с этим долгом рассчитались. В минувшие выходные крылья советов стартовали в новом сезоне РПЛ. Самарцы в гостях сыграли в ничью 0-0 с московским «Динамо». Акрон меж тем в Самаре пропустил 5 безответных мячей от «Зенита». Главный тренер тольяттинцев Зржан Благоевич после матча заявил, что не ожидал такого результата. По мнению специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали того, что делали на сборах. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Комбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

Прекрасная у нас с вами летняя погода, а я радую вас летними хитами. Только что «Ла Центура» на радио «Омега». Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию.

0: одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: на радио Омега, группа «Звери», а далее вайб беззаботных летних дней нам подарит песня «So Easy» Альведин. Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. На сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Lumos» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «lumen» — «свет» и суффикс «os», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «nox», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» – «Экспекто Патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «Патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедавра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега, композиция Never Felt So Right. Половина первого в Тольятти, на улице 32 градуса. Завтра будет уже прохладнее, но все равно жарко. Подробнее расскажу через минуту. А прямо сейчас с новостями к нам Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент Путин. Среди прочего, иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального МРОД, где они работают. Пик жары в Самарской области придется на ближайшие сутки. Местами столбики термометров могут достигать 40 градусов. Существенных осадков не ожидается. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. В госавтоинспекции советуют водителям не оставлять в машинах детей и животных. Прокуратура попросила отправить блогера из Тольятти Валерию Чекалину под домашний арест и возобновить рассмотрение ее уголовного дела. Об этом сообщает агентство ТАСС. Чекалина, известная как Лерчик, обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше сдать билет на электричку можно было только в кассе.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Эту песню нам подарила легендарный Sting, Stolin' Car на радио Омега. Дальше для вас еще золотая коллекция, в ней Cardigans, My Favorite Game, Die the White Flag, а также Queen, I Want to Break Free на радио Омега.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. 13 часов 1 минута в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России за 5 лет детей с лишним весом и ожирением стало больше почти на треть. Специалисты считают, что всему виной частый стресс, малоподвижный образ жизни и доступность фастфуда. Отсутствие физической активности замедляет обмен веществ, а вместе с этим уменьшается мышечная масса, зарастая жировой. В 2025-м, по данным статистики Минздрава, ожирение было выявлено почти у 500 тысяч школьников. Также особую тревогу вызывают повышенный риск развития диабета, сердечных заболеваний и злокачественных образований у молодежи, которые возникают из-за роста ожирения. Стала известна причина крупного пожара на месте массовой аварии на трассе М5, которая произошла 18 июля в Сергиевском районе. Тогда водитель грузовика «Аман» протаранил стоявшую из-за проводившихся дорожных работ «Шкоду Октавию». После удара легковушка влетела в «Хёнде», а та столкнулась со «Шкодой Кодиак». Все 4 автомобиля выгорели полностью. Причиной крупного пожара стали канистры с бензином в салоне «Шкоды Октавии». В результате аварии погибли 3 человека, в том числе 2 детей. Владельцам российских автомобилей могут разрешить парковаться бесплатно. Идею депутатов поддержали в Минпромторге, сообщает агентство РИА. Если норму узаконят, то россияне, которые купили новую отечественную машину, смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после покупки. С такой инициативой в конце июня выступили в партии «Новые люди». В Минпромторге заявили, что готовы определить список авто, на которые может распространяться льгота. При этом в Минтрансе предупредили, что такая мера может привести к нехватке парковочных мест и снижению доходов от платных парковок. Температура Волги достигла 26 градусов. До такой отметки вода прогрелась в районе Сызрани. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в регионе. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды достигла 24 градусов. В районе Самары вода чуть прохладнее, плюс 23 градуса. До конца сегодняшнего дня в регионе действует предупреждение об экстремальной жаре. Местами ожидается до плюс 40. Сотрудники экстренных служб настоятельно рекомендуют жителям по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые полуденные часы. Уже завтра в регион придут дожди и грозы, жара начнет отступать. К концу рабочей недели ожидаются комфортные плюс 19-24 градуса. При 5-дневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря. Об этом сообщает агентство РИА. Уточняется, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Во втором полугодии 2026-го нас ждут 2 короткие рабочие недели в начале ноября и в конце декабря. Это обусловлено праздниками Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. Доллар на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: На Радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.

0: мелодично, здесь сочетается с глубокой лирикой, одна из самых пронзительных баллад Scorpions Lonely Nights. В нашей с вами пятерке песен только про любовь, а в ней скоро еще Сандра, до этого пицца, романс на радио Омега.
1: Без тебя.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Верите ли вы в силу талисмана? Песня называется «Талисман». Это была Розанна на радио Омега. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Майкл Джексон, «Given to me», Рикстон, «Me and my broken heart». А в начале золотой коллекции появится Сиси Кэтч.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо «Гигант». Огромный рожок, 120 граммов, всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Юлия Савичева. Вам желаю хорошего понедельника, удачи в делах. А дальше у нас с вами еще на Радио Омега новая песня Милен Фармер. Называется «Чей теперь черед?».
1: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от мебель.

0: Омега. На цокольном мебель, на первом продукты, на втором техника, на третьем одежда и обувь. Дзержинского 38А.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на Радио Омега. О погоде завтра у нас. С вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Громкий хит середины 80-х, Shout, Tears for Fears, а на радио Омега. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Urge Overkill, послушаем Girl, You'll Be a Woman Soon, также команду Three Doors Down, а в начале золотой коллекции Forever Young группы Alphaville.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Alcof на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
1: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Немного рок-н-ролла от группы «Браво» в этот понедельник. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошего вам дня желаю в компании любимой музыки «Радио Омега». Далее Инна. Послушаем флешбэкс.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Очаровательная британская певица Софи Элис Бэкстер на радио Омега. Вам спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. А дальше для вас еще на радио Омега золотая коллекция. В ней Джо Кокер, My Father's Son, Хуанес Лакамиса Негра. А в начале золотой коллекции на радио Омега Пэтти Райан, You My Love.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Пинто.
1: Реклама.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

0: радио Омега Минелли с песней «Рам-пам-пам». Меня зовут Алена Богданова. Я вам желаю хорошего настроения. И большая часть дел уже наверняка на сегодня позади. А впереди у нас на радио Омега Тедди Суимс. До этого еще город 312. Послушаем песню «Вне зоны доступа».
1: Реклама. Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай.

0: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерские.

0: 14А. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия — менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: на Радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Песня называется «Чувствую», уже скоро, и подтверждаю, скоро действительно откроется наша с вами золотая коллекция, в ней «White Town», «Your Woman», Лаура Паузини, «It's Not Goodbye», а также «Modern Talking», «You're My Heart», «You're My Soul» на радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Реклама. Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа». Всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет по УСОВКОМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

радіо Еміга Іва Макса, Kings and Queens, Короли и Королевы. А завтра у нас с вами жара немного спадет. Не все любят, когда очень жарко. А сегодня наслаждаемся по-настоящему летней температурой. Что касается музыки, далее на радио Омега Наутилус Помпилиус. Реклама.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности. Государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: настроен очень даже серьезно, ведь на кону любовь, Джекса и Варетти, Love is on the line. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в ней Scorpions, Das in One No, также Rasmus, в начале золотой коллекции на радио Омега Джордж Майкл, Faith.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Тольятти 106,9.

0: На радио Омега Оливия Дин, So Easy. Дальше у нас с вами песня о тех, кто всегда протянет руку, придет на помощь, да и с кем просто приятно и хорошо побыть вместе. О друзьях Friends Will Be Friends, о легендарных Queen на радио Омега.
1: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Звучит базар, я подсадил себя 2026 года. Информация об организации акций, правилах, количестве призов, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной, 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Вам приятного вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Крейг Дэвид, Walking Away, далее Хулимуля, Shut a Friend. Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинание. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Lumos» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «lumen» — «свет» и суффикс «os», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «nox», что дословно означает «ночь». «Экспелиармус» имеет латинские корни «экспеллере» — «выбивать» и «арма» — «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» — заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» — «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Это Кэти Перри, которая в 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы построить музыкальную карьеру. Мы послушали ее песню «Hot and Cold». У нас с вами рабочий понедельник уже завершается. Хорошего вам вечера. Далее на радио «Амик» золотой коллекции. В ней «Me and My», «Let the Love Go On». Также послушаем «Pink». А в начале золотой коллекции на радио «Омега» кавер «Putin on the Ritz».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируется только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
8: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 79-27-28.
4: Гортензия... Гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
6: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКОМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Радио Омега, песня на стихи Сергея Есенина, Москва, группы Mango Showdown. На очереди еще композиция In the End, что можно перевести как «в конце концов». И чуть больше месяца у нас с вами осталось от лета, так что не упустим ни один его момент.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Девочки смеются.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Омега».

0: Радио Омега Backstreet Boys. Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится певица, которая недавно снялась в сиквеле «Дьявол носит Прада». Это Леди Гага. Также послушаем Ace of Base, а еще Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5. И к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
0: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Центр кровли.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
6: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Наверное, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
0: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый, ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Наверное, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Забудьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас. С вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. Ночью до плюс 23 градусов, а днем 23-25.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер на радио Омега.
6: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Ка-чинг! Всегда хорошая музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.